радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company. Yeah!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В Кремле назвали возможным визит спецпосланников президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Однако сроки такого визита неизвестны, заявил на брифинге Дмитрий Песков. Его можно ожидать, их всегда рады видеть в Москве. Президент всегда рад с ними встречаться, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России. Ранее в СМИ появлялась информация, что американские переговорщики могут прилететь в Москву в октябре. Жители Екатеринбурга предупредили о проблемах с горячей водой в выходные. 10 октября теплоэнергетики будут подключать участок теплосетей, стоявший на ремонте. Из-за работы в Октябрьском районе температуру горячей воды понизят на ЖБИ и в Пионерском, а также на Синих Камнях, Ботанике и Юго-Западе. Потребители в Березовском также получат более прохладную горячую воду. После завершения работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет агентство ЯА. В Свердловской области на зиму отменяют 6 электричек. С понедельника из расписания исчезнут пригородные поезда Дружинино-Михайловский завод, Екатеринбург, Ревда, Храмцовская, Мурзинка и Полевской, а также Орлан до парка Оленьи ручьи. Пассажиров при планировании поездок просят уточнять расписание, пишет КП Екатеринбург. Причиной отмены электричек на Свердловской железной дороге назвали завершение туристического и дачного сезонов. В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит $45, и в продажу ее выпустили к Международному дню девочек. Его отмечают 11 октября. Барби предстает в образе теннисистки образца 2005 года. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой, белая юбка, повязка на голове. Теннисная ракетка идет в комплекте. По настоянию самой Сирены у куклы пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески. Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Гэри Мур. Foreigner.
7: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
6: Агата Кристи.
8: Можешь разорвать меня на части.
6: White Snake.

0: на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Полчаса без рекламы.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Очередная атака предпринята ночью на дата-центр Яндекса во Владимире. В компании сообщили, что центр обработки данных полностью остановлен, пострадавших нет, экстренные службы работают на месте ЧП. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, цитирует заявление Яндекса «Коммерсант». Сбой в работе сервисов Яндекса зафиксировали в 4 утра по московскому времени. Он затронул зону работы облачной платформы Яндекс.Клауд. Предыдущие атаки на дата-центры Яндекса были 8 и 9 октября. Жители Екатеринбурга сегодня также жалуются на сбои в работе сервиса такси Яндекса. Водители не могут зайти в приложение, либо сталкиваются с некорректной навигацией. Пассажиры при этом не видят автомобилей, которые работают на необходимом маршруте. Оплата поездок по привязанным картам также не срабатывает, пишет портал Е1. Особенно сложно пришлось тем, кто утром планировал ехать в аэропорт. Екатеринбуржцам пришлось вспоминать старый способ ловли попутки на обочине. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» в домашнем матче. Игра на поле Екатеринбург-арены в субботу завершилась со счетом 1-2. Это поражение прервало беспроигрышную серию екатеринбургского клуба, которая составила 11 матчей. «Урал» по итогам 13 туров идет на третьей строчке турнирной таблицы. «Велес» – второй. Врач назвала продукты, которые негативно влияют на иммунную систему. И в сезон холодов и простуд стоит такие продукты ограничивать. Сахар влияет на функцию лимфоцитов, которые являются одним из важных элементов защиты организма. Вторая опасность – фастфуд и его трансжиры, которые провоцируют воспалительные процессы. При этом зимой организму особенно важна суточная норма белка, добавили врачи. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
1: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
7: «Rock and Talk».
6: Рок и разговор.
7: «Rock and Talk».
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: «Rock and Talk».
6: Встречайте.
8: Всем рок-н-ролльный привет, студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии, но его дух, его наследие всегда с нами, потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

All You Need Is Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то, в 1967 году, спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества, и в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов, нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающей буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности, крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника, альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года.

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins» «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповедей каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно Пластик Оно Бэнд, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринга Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки Древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «John Lennon Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринга Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящийся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: Working Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: В 71 году Джон Леннон записывает свой самый великий, самый популярный альбом под названием «Imagine». Этот шедевр разобран на каверы, как и полагается классическому рок-творению. Все песни альбома – высший пилотаж сочинительского мастерства. Заглавный трек альбома перешагнул свой первоначальный статус поп-шлягера, став едва ли не философским учением, состоящим из трех куплетов и припева.

0: Imagine так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчество Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep?» «Внутренний коллега» и «Как тебе спится?». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песня про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектр присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектра снабдил струнными аранжировками, придавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

0: «How Do You Sleep» так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом «Imagine» 71 года. Сегодня наша программа посвящена дню рождения Джона Леннона и его сольному творчеству.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но мир, в особенности радикальная его составляющая, ждал от Джона чего-то такого, что отвечало бы на насущные вопросы времени. И Джон, пойдя на поводу прогрессивной общественности, как он считал, выпустил альбом «Sometime in New York City», «Однажды в городе Нью-Йорке», который вышел в 1972 году. И в этом альбоме Джон одним махом отдал дань политроку, политическому року. Это лекция о международном положении, растянутая аж на две пластинки. Альбом двойной и разбавлен песенками Йоко Оно, в данном случае вполне достойными, поскольку написаны они на темы, по-настоящему волновавшие автора-феминистку, а также псевдопсиходелическими экзерсизами живого джема с Фрэнком Заппой, кстати. Песни на этот раз, даже несмотря на политическую ангажированность, вполне соответствуют уровню Джона как рок-автора. Особенно такие вещи, как «Woman is a Nigger of the World», «Женщина-негр мира» и «Sunday Bloody Sunday». Правда, написаны они в соавторстве с Йоко, которая подливала достаточно масла в огонь гражданского самосознания мужа. И все же Джон сознавал, что опрометчиво полез со своим уставом в чужой монастырь. Имеется в виду в политику. Не столько в госполитику Соединенных Штатов, сколько вообще в тематику политических страстей, не близкой его лирической самоуглубленной натуре. Наступив на горло собственной песни, как когда-то сделал автор «Облака в штанах» Владимир Владимирович Маяковский, Джон все же не превратился в агитатора горлана главаря, вскоре вернувшись к своей излюбленной доверительной исповедальной манере. После короткой рекламы мы продолжим нашу передачу, посвященную дню рождения Джона Леннона. Не переключайтесь.
3: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: О, «Римакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на «Рок-арсенале».
6: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Джону Леннону, его творчеству, его жизни в честь его дня рождения 9 октября. Своего рода отражением творческого спектра Джона Леннона стал самый изящный его альбом. Называется он «Mind Games», и вышел он в

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
6: Полчаса без рекламы.
7: Рок-н-ролл.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после ночной атаки беспилотников. Вылеты отложены больше чем на 2 часа, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. У некоторых рейсов задержка доходит до 14 и даже 15 часов. Власти Краснодарского края этим утром заявили, что на территории сочинского аэропорта упали обломки сбитого дрона. Начавшийся пожар в административном здании оперативно ликвидировали. За день в Свердловской области произошли 3 аварии с участием питбайкеров. Во всех случаях за рулем мототехники были подростки. В Красноуфимском районе несовершеннолетний въехал в стоящий автомобиль. В Первоуральске 15-летний байкер сбил ребенка на переходе, после чего скрылся с места ДТП. В Арамиле 16-летний водитель не успел затормозить перед машиной, которая поворачивала налево. Пострадавшие в больнице в ГАИ Свердловской области напомнили, что выезжать на дороге на питбайках запрещено. Синоптики рассказали, какой будет предстоящая неделя в Свердловской области. Погоду с 12 по 18 октября в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области, а также в Екатеринбурге, дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно обещают северу Среднего Урала. Температура в течение недели будет превышать октябрьскую норму. А в соседних со Средним Уралом регионах ночью заметили северное сияние. Явление, которое связано с магнитными бурями и солнечным ветром, наблюдали жители Пермского края, Челябинской области, а также Ямала. Кроме этого, свечение в небе могли заметить в Саратовской и Ленинградской областях, Подмосковье и Татарстане. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
7: Вечно молодые.
6: Red Hot Chili Peppers.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок.

0: Реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород, Екатеринбург-Арена.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Сбои сервисов Яндекса затронули работу службы поддержки компании. Как сообщили в пресс-службе Яндекса, специалисты стараются как можно скорее восстановить работу своих сервисов и просят направлять сообщения в официальные аккаунты сервисов Яндекса, если поддержка в приложениях не реагирует. Обращений поступает много, поэтому ответ может занимать больше времени, чем обычно, предупредили в компании. Дата-центры Яндекса стали объектами для атак беспилотников с 8 октября. Инфраструктура повреждена в Рязанской области, Калуге и Владимире. В это же время в Екатеринбурге работу сервиса Яндекс.Такси почти восстановили. В компании порталу Е1 заявили, что остаточные сложности еще могут сохраняться. Но сам сервис работает, водители принимают заказы и доступ к вызову машины возобновлен. Утром горожане сообщали о сбоях приложения, которые коснулись всех сторон. Водители не могли зайти в программу, либо видели некорректную навигацию. Пользователям сервис сообщал, что машин на линии нет. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область, пишет «Коммерсант Урал». Туристам, отдыхающим на Бали, рассказали, что делать при обнаружении в номере кобры. Нужно немедленно выйти из номера, если заметили змею под кроватью. Не пытайтесь самостоятельно поймать или прогнать ее, предупредили отдыхающих специалисты. Далее важно вызвать профессиональных отловщиков и не пытаться проверить, уползла кобра из номера или нет, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84,90, евро 94,97.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Dance.

0: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год, 0+.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах – это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории «М». Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47 и 60 маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52 маршруту. В продолжении транспортной темы в Екатеринбурге еще на 3 улицах появится запрет парковки. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят до Нового года. На улицах Чайковского, Анри Барбюса на Визе и Ракетной от авиаторов до Бахчеванжи. В последнем случае проблемы с парковкой будут у жителей Кольцова и водителей, которые приезжают в район аэропорта. В Нью-Йорке художник Асад Раза разместил больше 20 скульптур, которые предназначены для крыс. Бетонные, деревянные и текстильные объекты появились у мусорных баков, канализационных выходов и кустов. Фотоловушки фиксировали реакцию грызунов, пишет «Коммерсант». Скульптуры напоминают обломки с проходами, укрытиями и материалами, которые удерживают запахи, так важные для крыс. По данным зоологов, в Нью-Йорке обитает около 3 миллионов крыс. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
9: Попробуй спеть вместе со мной.
8: Аудио Слейд.
10: Только здесь. Только

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Кто-то любит старый рок и называет его классикой, кому-то подавай только новое, согласитесь, очень напоминает проблему отцов и детей. А ведь одно без другого не бывает, да ведь?

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Арсенал.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.